0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Подарок жителям 2276 года. Вы не ослышались. В Филадельфии заложили капсулу времени с довольно странными вещами. В эту капсулу собраны предметы из всех наших 50 штатов и 5 территорий. Предполагается, что американцы будущего откроют ее к 500-летию нашей великой страны 4 июля 2276 года, сообщает CBS News. Еще один подарочек на сей раз иммигрантам. Новости о грин-картах. Администрация Трампа планирует пересмотреть правила спонсорства со стороны работодателей. Три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе 503 неподалеку от Battleground в штате Вашингтон. В столице Турции во вторник начался саммит НАТО, результаты которого, возможно, дадут промежуточный ответ на вопрос, стоит ли Европе все еще рассчитывать на Америку Трампа, собственно, как на союзницу. Также участники саммита будут, в числе прочего, обсуждать способы окончить войну в Украине. Сегодня Трамп уже провел беседу с Эрдоганом. Зеленский заявил, что исход войны определит битва в небе. Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Конец цитаты, заявил Зеленский. Российская нефть подешевела до $42 за баррель и стабильно торгуется по цене $41.66 за баррель. Это за нефть марки «Urals». В Казахстане обнулили президентский срок Токаева. Благодаря новой конституции он сможет снова баллотироваться на пост главы государства. Новости спорта. Испания обыграла Португалию 1-0. Для Криштиану Роналду, по его собственным словам, этот матч стал последним на чемпионатах мира. Соединенные Штаты Бельгии 1-4. Кстати, Балоган, чью дисквалификацию отменили после вмешательства Дональда Трампа, ничем, собственно, особенным не запомнился зрителям. Четвертый гол в матче бельгийцы издевательски отметили танцем Трампа, то есть ритмичными движениями руками, сжатыми в кулаки, которыми наш президент любит приободрить своих сторонников. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Живительная прохлада накрыла северо-восток Филадельфии. 75 градусов по Фаренгейту, облачно. Но уже со среды будет значительно теплее. Градусов на 10 до 85. И при этом с четверга во второй половине дня начнутся грозы. И грозы могут быть также и в пятницу. При этом особых рывков по температуре не прогнозируется. В Портметро и Риверне Большого Сиэтла нормальная летняя погода. Сухая и солнечная в Портленде. 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус. В районе Большого Сиэтла столбцов будут доходить на этой неделе, возможно, даже до 75. И также без осадков и при сухой погоде.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации Degret Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портлометро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как говорится, прекрасное далеко. И не открывать до 2276 года. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, к 250-летию Соединенных Штатов заложили специальную капсулу времени, в которой собраны предметы из всех наших 50 штатов и 5 территорий страны. Предполагается, что американцы в будущем откроют ее к 500-летию Америки, то есть 4 июля 2276 года. Причем значимость этого события в Филадельфии и размышления о далеком будущем, которое прекрасно и далеко, вызвали очень сильные эмоции у многих участников этой церемонии. Мы очень взволнованы. Думаешь о том, как вообще все это будет выглядеть через 250 лет? Каким станет наш город Филадельфия? Какой будет Филадельфия через 250 лет? Конец цитаты, так и сказал Джонатан Вайсман, который пришел на церемонию вместе со своей дочерью. Смысл этого для будущих поколений, конечно, огромен. Конец цитаты, в свою очередь, сказала Делси Даффер, которая приехала из Атланты, штата Джорджия. Эта церемония закладки прошла на площади Independence Mall в Филадельфии, и над местом, где находится капсула, установят художественную инсталляцию, созданную по мотивам карикатуры Бенджамина Франклина «Объединяйся или умри». Даем такой рисунок Бенджамина Франклина. Это знаменитая на весь мир политическая карикатура. Черная и белая гравюра на дереве изображает разрубленную на 8 частей змею. И каждая часть помечена инициалами колонии. SC – это Южная Каролина, NC – Северная Каролина, V – Вирджиния, M – Мэриленд, P – Пенсильвания, NJ – Нью-Джерси, NU – Нью-Йорк и NE – Новая Англия как единое целое. Карикатура была создана и опубликована 9 мая 1754 года в газете The Pennsylvania Gazette, которую издавал сам Франклин. А позже, в 1760-1770 годах, карикатура стала одним из главных символов американской революции и борьбы за независимость. В капсулу времени помещены предметы со всей нашей необъятной страны, включая карточку состава команды «Филадельфия Филлис», письмо губернатора Джоша Шапира, архивный буклет по истории Пенсильвании, табличку из нержавеющей стали из Нью-Джерси, а также рукописные записки 12 жителей Делавера о том, что для них означает первый штат. Капсула сконструирована таким образом,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: State Park – это в Арканзасе. Это единственное место в нашей стране, где можно искать алмазы и забирать находку себе. Третье – кварцевый чип-кубит из UC Berkeley из Калифорнии, кусочек современного квантового компьютера. Четвертый – набор фишек и токенов из казино, штат Невада. Это отражение игорной культуры штата Невада. Бола-галстук в форме штата Нью-Мексико с бирюзой – это классика Юго-Запада. Шестое – рецепт бескочито. Это официальное печенье Нью-Мексико. На карточке, к тому же, еще кулинарный привет из кухни жительницы штата. Седьмое – флакон песка из White Sands National Park. Это Нью-Мексико. Это чистый гипс из уникальных белых дюн. Восьмое – фотография зажимных плоскогубцев из Небраски. Это инструмент, ставший символом технического прогресса штата Небраска. Девятое – кусок ткани с первого полета братьев Райт, штат Огайо. Это аутентичный артефакт 1903 года, то есть он самый натуральный, настоящий. Подвеска из ракушки с острова Гуам. Это традиционное детское украшение с символом полной луны. Бутылка Кока-Кола с текстом песни «I'd like to buy the world a Coke» внутри. И, как ни странно, iPhone 17 Pro Max почему-то оранжевый. Это символ технологии этого 2026 года. Но это не все подарки, которые приготовили нам за последние несколько дней.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа готовится преподнести новый подарок иммигрантам и ужесточить процедуры, которые многие американские работодатели используют для оформления статуса постоянного жителя, то есть грин-карты для иностранных сотрудников. Это свидетельствует об очередном возможном изменении политики в сфере иммиграции, основанной на трудоустройстве. И согласно последнему плану нормотворческой деятельности Министерства труда, то есть DOL, ведомство намерено кардинально пересмотреть систему PERM, то есть Program Electronic Review Management, процедура сертификации рынка труда, которую работодатели обычно должны пройти перед подачей заявки на получение грин-карты для своего сотрудника. И планируемые изменения могут ежегодно затрагивать тысячи работодателей и иностранных специалистов, претендующих на статус постоянного жителя. Поскольку система PERM лежит в основе многих заявок на получение грин-карты на основании трудоустройства, ужесточение правил найма или требований к проверке рынка может увеличить и без того значительные сроки рассмотрения документов, повысить расходы работодателей на соблюдение нормативных требований и весьма усложнить для работников процесс получения спонсорской поддержки для долгосрочного трудоустройства. Эта инициатива также вписывается в более широкие усилия администрации Трампа по реформированию программ легальной иммиграции, осуществляемой параллельно с мерами по борьбе с нелегальной иммиграцией. Что изменится? Действующие правила PERM, как правило, требуют от работодателей доказать отсутствие квалифицированных, готовых к работе и доступных американских специалистов, способных занять вакантную должность, прежде чем нанимать иностранного гражданина на постоянную работу. Работодатели также должны продемонстрировать, что найм иностранного работника не окажет негативного влияния на уровень заработной платы или условия труда американских сотрудников, занимающих аналогичные должности. Для выполнения этих требований работодатели обычно проводят процедуру поиска и отбора персонала, то есть рекрутинга, перед подачей заявки PERM. Этот процесс, как правило, включает определение уровня превалирующей заработной платы, размещение обязательных объявлений о вакансии, в том числе 2 объявлений в воскресных выпусках газет для большинства профессиональных должностей, размещение внутреннего уведомления о вакансии, регистрацию вакансии в соответствующем государственном органе по вопросам занятости, а для профессиональных специальностей проведение как минимум 3 дополнительных мероприятий по поиску кандидатов, например, размещение вакансий в интернете, рекрутинг в учебных заведениях, участие в ярмарках и вакансий или публикация информации на корпоративном сайте. И работодатели обязаны добросовестно рассматривать кандидатуры соискателей и документально обосновывать причины, по которым кандидаты из штатов не подошли на эту должность.

0: Согласно плану нормотворческой деятельности, ведомство намерено модернизировать стандарты и процедуры, регулирующие заявки ПЕРМ, путем ужесточения требований к поиску персонала, расширения мер защиты американских работников, затронутых сокращениями, и повышения уровня соблюдения работодателями правил найма. Министерство труда называет эти изменения модернизацией, однако ключевой вопрос заключается в том, внесут ли ясность и повысят ли эффективность процесса, если же приведут они к дополнительным сложностям и замедлению системы, которая и без того отличается длительностью и запутанностью процедуры. Так заявила изданию Newsweek Морган Белли, партнер юрфирмы Майер Браун и бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности DHS. И хотя администрация еще пока не представила проекта нормативного акта, из повестки следует, что чиновники намерены пересмотреть требования к проверке рынка труда, составляющие основа процесса ПЕРМ.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Вашингтон. Battleground. Три человека погибли в результате страшной аварии, то есть в результате лобового столкновения на трассе SR-503 State Road 503 неподалеку от города Battleground. По данным власти, в результате смертоносного ночного ДТП на трассе 503 на юго-западе штата Вашингтона погибли три человека, еще один был госпитализирован. Эта страшная авария произошла в воскресенье около 2:00 ночи в районе 6 мили к югу от города Battleground. Информацию об этом предоставил патруль штата Вашингтон. Столкновение произошло, когда автомобиль выехал на встречную полосу, двигаясь в северном направлении по полосам, предназначенным для движения на юг, и врезался лоб в лоб в другую машину. Двое человек, находившихся в автомобиле, ехавшем по встречной полосе, водитель и пассажир, погибли. По словам сотрудника патруля, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. Пассажирка второго автомобиля, 27-летняя женщина из Ванкувера, также погибла. Водитель этой машины, 27-летний мужчина из Ванкувера, был доставлен в местную больницу с тяжелыми травмами в критическом состоянии. Как сообщили официальные лица, оба человека в этом автомобиле были пристегнуты. Имена погибших пока не разглашены и не будут разглашаться с тех пор, пока не будут уведомлены их ближайшие родственники, так сообщил представитель патруля штата Вашингтон. Эта авария прошла к северу от 179 улицы. Поврежденные автомобили перегородили движение по трассе 503 в южном направлении. Этот участок дороги был перекрыт на аж несколько часов на время проведения тщательного расследования, сообщили в полиции Battleground. В настоящее время дорога расчищена, движение восстановлено. В патруле штата Вашингтон заявили, что расследование обстоятельств аварии продолжается.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Международные новости. В столице Турции во вторник начался саммит НАТО, результаты которого, возможно, дадут промежуточные ответы на вопрос, стоит ли вообще Европе все еще рассчитывать на Америку как на союзницу Европы. Президент Украины Владимир Зеленский уже также прилетел в Анкару и заявил в речи на форуме оборонной промышленности в рамках саммита, что европейским странам НАТО совершенно необходима такая сильная и в военном отношении хорошая союзница, как Украина. Следует Зеленский, как ожидается, встретиться на полях саммита с президентом Дональдом Трампом. Трамп в последнее время продолжал критиковать европейских союзников и заявил, что приедет на этот саммит только из уважения лично к Эрдогану. Ну и вот действительно лично к Эрдогану, с которым он провел сегодня пресс-конференцию. У нас есть возможность послушать эту пресс-конференцию. Мы просим прощения за то, что иногда будут некоторые паузы, поскольку Эрдоган говорит не по-английски, и там идет перевод сразу несколько сторон. Давайте послушаем.
2: Прежде всего, я хотел бы передать самые теплые приветствия моим дорогим друзьям в Анкаре. Во-первых, по случаю саммита НАТО, я бы хотел поприветствовать моего уважаемого друга, господина президента Трампа, который сегодня участвует в этом мероприятии вместе с нами и придает дополнительную силу саммиту, для проведения которого мы собрались. И я хотел бы поговорить о том, насколько важен этот саммит, ради которого мы здесь собрались. Вот этот факт, что мы сегодня собрались в Анкаре на саммите НАТО, очень важен. Все лидеры прибывают или уже прибыли, и завтра мы проведем саммит НАТО. присутствие моего дорогого друга Дональда Трампа придает мощь и силу нашему саммиту. Еще раз хочу сказать, добро пожаловать, господин президент. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас от всей души. Как всем известно, об этом много писали. Господин президент и... Мы отличные друзья. Президент проделал невероятную работу. Только что мы приземлились в аэропорту. Я видел, какой прекрасный аэропорт и здание, названное в мою честь. Я был очень этому рад. Это было очень приятно. Аэропорт просто великолепен. Невероятен. Подъездные дороги были совершенно новыми и прекрасными. Вы великий лидер, уважаемый во всем мире, и мы действительно так считаем. У нас с самого начала сложилась с вами хорошая химия между нами, да, у нас сложились очень особые отношения. Под руководством президента Турция стала очень мощной страной в военном отношении. Очень мощной. Люди знают. На самом деле, люди даже не представляют, насколько она мощная. У них много нашей техники, много отличных солдат. И с ними действительно... С ними нужно считаться. И что особенно приятно, благодаря нашим отношениям, все прошло очень хорошо. Просто все идет великолепно. Я просто хочу сказать, что я испытываю большое уважение к президенту Эрдогану, и я считаю, что это действительно идет на пользу обеим сторонам. Сегодня мы будем обсуждать вопросы торговли, мы будем обсуждать другие вопросы, связанные с вооруженными силами и многое другое. Вероятно, мы затронем тему Ирана, где мы, по сути, мы практически уничтожили их вооруженные силы, у них не может быть ядерного оружия. И у нас будут очень плодотворные переговоры. Но мы ведем активную торговлю с Турцией, мы производим отличные товары, и они производят отличные товары. И это оказало оказало огромное влияние на обе наши страны. Поэтому я просто хочу вам сказать, что для меня большая честь быть здесь с вами. И у нас будет много плодотворных встреч. У нас будут приятные ужины, вкусная еда. Мы прекрасно проведем с вами время. Но прежде всего, нас ждет много работы. И мы сделаем много хорошего для наших стран. Большое спасибо, господин президент. Спасибо.

0: Господин президент, собираетесь ли вы продавать Турции истребители F-35?
1: Ну, это решение мы примем, так или иначе. Правда же, у нас очень хорошие отношения. Я думаю, многие люди довольны, и многие, в том числе те, кто сидит прямо здесь, задаются вопросом, ну а почему бы нам этого не сделать? Ну, это улучшит отношения с Турцией, а Турция во многих отношениях оказалась гораздо более лояльной, чем другие страны, которые, как мы полагаем, должны быть лояльными к нам. Так что, да, безусловно, это то, что мы рассмотрим. Это великолепные самолеты, это лучшие на данный момент, безусловно, лучшие самолеты. И это, безусловно, то, что мы рассмотрим, да.
0: Господин президент,
1: Дэниел.
0: Господин президент, вы сказали на прошлой неделе в одной статье, что президент Эрдоган был одной из главных причин, по которой вы хотели приехать на этот саммит. Что, по вашим собственным словам, делает ваши отношения с такими вот особенными? И чего в целом вы надеетесь достичь здесь?
1: Ну, вы знаете, у нас великолепные, правда, великолепные особые отношения. С некоторыми людьми ты ладишь, а с некоторыми нет. Иногда ладишь даже с самыми сложными людьми, вот такими, как он, да? А иногда не ладишь с самыми слабыми, самыми жалкими людьми, просто не ладишь. Может быть, ты их не уважаешь, может быть, они тебя. Но, вы знаете, я на самом деле с самого первого дня нашей встречи мы с ним поладили. У нас был пастор, насколько я помню, его звали пастор Брэнсон. И это было очень важное событие. И это было достаточно травматично. Его приговорили к длительному тюремному заключению в Турции, а я считал, что он невиновен. И я позвонил. И другие люди тоже звонили, ничего не выходило. И я позвонил президенту Эрдогану, и он немедленно его освободил. Это событие евангелическое сообщество никогда не забудет. Пастор Брэнсон был хорошим человеком. Так что, знаете, я... Вы знаете, вот такие вещи, да? У нас всегда что-то складывалось. И я думаю, что так было с самого начала, с первого момента. Просто я уже говорил об этом раньше. Между нами есть химия, которая работает. Есть люди, с которыми у меня нет хорошей химии, я вам точно скажу. Но мы здесь работаем, да? Мы справляемся.
0: Господин президент, вероятно ли дальнейшее сокращение войск в Европе? Можете повторить? Собираетесь ли вы объявить о дальнейшем сокращении войск в Европе?
1: Ну, слушайте, я разочарован в НАТО. И, честно говоря, если бы саммит не проходил в Турции, где мой друг, кстати, является очень сильным лидером, очень сильной личностью, возможно, я бы сюда вообще бы не поехал, наверное. Я почувствовал, что должен был поехать, потому что, знаете, ну, он приложил все усилия для организации. Так что НАТО приехало в Турцию, да? Это большое событие. Но нас не очень хорошо принимали в НАТО, да? К нам отнеслись не очень хорошо, вот с Ираном, да? Нам не нужна ничья помощь, я даже не хотел их помощи. Но еще до того, как я пришел в Иран, они сказали, что их там не будет для нас. А мы вложили триллионы долларов в НАТО. Зачем? Чтобы защищать европейские страны и другие, Канаду и так далее. Но чтобы защищать людей, да? Чтобы мы их защищали. От кого? От Советского Союза раньше это было, да? Теперь это Россия. И я говорю, что это нормально. Но можно было бы подумать, что они будут тоже готовы что-то сделать для нас, чтобы нам помочь. А на самом деле они не были готовы нам помочь. Или вот, например, Великобритания. Премьер-министр, по-моему, он уже не занимает этот пост, да? Может быть, даже из-за этого уже, да? Но то, что он сделал, это было непопулярно. Он сказал, нет, мы поможем после того, как война закончится. Я говорю, да мне уже не нужна будет такая помощь. Нам вообще не нужна ничья помощь. И в некотором смысле я проверял этих людей. Я проверял, будут ли они рядом с нами, потому что я ошибочно полагал, что мы им помогаем, значит, они нам будут помогать, да? Но так их не было. И вот Германия, например, Италия отказали нам, Франция отказали. И это нормально, хорошо, окей. Ну, знаете, почему мы тратим тогда сотни миллиардов долларов? А они нас не поддерживают. А они наши, они вообще-то наши союзники.
0: Господин президент, можно, пожалуйста, давайте турецкий вопрос от турецкого журналиста. Можно, пожалуйста, от турецкого журналиста вопрос? Об Иране. Каким образом Турция участвует в переговорах по иранскому вопросу? Что она конкретно предпринимает на данный момент?
1: Ну, Турция прилагает чрезвычайно серьезные усилия, чтобы помочь положить конец страданиям в Иране. Переговорный процесс продолжается, однако до заключения окончательного соглашения США стороны пока что не дошли. Что касается дальнейших шагов, то Турция и впредь будет делать все возможное, чтобы переговоры между Ираном и Соединенными Штатами завершились положительным результатом. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вывести отношения между Ираном и США на более конструктивный уровень.
0: Господин президент, я хотел бы вас спросить о Газе. В Газе погибло около 80 тысяч человек. Там наблюдаются огромные разрушения. Хотя прекращение огня достигнуто, местами нарушения режима продолжаются. Планируете ли вы в дальнейшем совместно предпринять какие-либо шаги для предотвращения нарушения режима прекращения огня, обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу, а также для восстановления сектора Газа? Кроме того, мы хотели бы услышать мнение господина Трампа по этому вопросу тоже. Спасибо вам большое за ответ.
1: Ну, что касается Газы, то, конечно, мы подробно обсуждали этот вопрос с моим дорогим другом Трампом. Мы придаем огромное значение предстоящему саммиту лидеров, особенно с точки зрения установления мира в этом регионе. Мы также считаем, что было бы очень полезно, если бы по итогам этого саммита было бы принято соответствующее правильное решение. И я считаю, что вероятность принятия такого решения очень-очень высока.
0: Господин президент, мы ожидаем серьезного нового этапа в отношениях между Турцией и США. Во время вашего визита в Соединенные Штаты в 2025 году были подписаны важные торговые соглашения. Президент США тогда говорил, что Турция является важным игроком в сирийском вопросе. Сейчас, накануне нового периода, господин Трамп сказал: «Я приеду к вам с сюрпризом. Вы уже обсуждали программу F-35, а также двигатели для боевых самолетов. Может ли это решение вступить в силу? Как вы думаете, что это за сюрприз? Может ли Турция по итогам сегодняшних переговоров получить то, чего она добивается, а именно истребители F-35. Можете ответить на этот вопрос? Большое спасибо вам.
1: Ну, что касается программы F-35, то для нас это вовсе не новая тема. Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос с Соединенными Штатами Америки. Мы уже получили обещание по этому вопросу. Более того, господин Трамп, он лично дал нам соответствующее обещание. И сейчас, в ходе переговоров на саммите лидеров НАТО, мы намерены вновь подтвердить те обязательства, которые были даны Соединенными Штатами ранее. И мы рассчитываем на позитивное продвижение вперед по этому вопросу. Я знаю, что господин Трамп всегда держит свое слово, поэтому мы надеемся, что и по этому вопросу, по вопросу истребителей F-35, по итогам этого саммита лидеров, будет принято благоприятное, положительное решение.
0: Господин президент, господин Трамп, господин президент, будет ли возможна передача турецких ракет третьей стороне? Является ли это частью сделки? О чем вы говорите? Ну, будет ли возможна передача ракет от Турции третьей стороне? Это не часть сделки? А какая третья сторона? В каком контексте? Существуют опасения по поводу российской системы противоракетной обороны. Есть ли у вас такие опасения в отношении этой... Послушайте, у меня нет абсолютно никаких опасений по поводу ничего. Ну, слушайте, он лидер страны, которую он великолепно возглавляет, и он сделал могущественную страну. Это видно. Послушайте, проезжайте по дорогам, просто вот выйдите за пределы, да, это потрясающе. И типа, у меня нет никаких опасений по поводу чего-либо, связанного с отношением, в отношении Турции. У нас великолепные отношения, лучше, чем когда-либо ни было вообще. Они были хорошими в течение моих первых 4 лет, но сейчас еще лучше, чем и то, если это возможно.
1: Господин президент, таким образом, вооруженные силы США и Турции, они сейчас составляют действительно сильную и крупную военную базу для НАТО. Ожидаем ли мы дальнейшего сотрудничества в сфере обороны с Турцией по итогам двусторонней встречи с вами? Ну, мы это узнаем, когда мы встретимся. У нас будут встречи со многими лидерами, и некоторые из них вообще новые люди. Мы их пока не знаем, да? Вы знаете, я занимаюсь этим уже довольно долго, если не считать те 4 года, когда проходили вот эти вот перевыборы, да? Я не очень был в политике. Но первые 4 года я был немножечко в другом состоянии, да? У нас был... А потом у нас был потрясающий год, который, возможно, когда-либо был у американского президента. Первый год моего второго срока. Посмотрите на экономику. У нас самая сильная экономика за всю историю США. 19 триллионов долларов инвестиций к нам пришли. 19,2 триллиона, если быть точным. Это в 7 или 8 раз больше, чем когда-либо. Это мировой рекорд. Не просто рекорд США, да? И я только что прочитал, что, собственно, по дороге сюда я прочитал. Я ехал в машине с этими прекрасными людьми, а с нами еще лошади были, да? Вот эти всадники. И пришло сообщение, что Toyota переносит производство из Мексики в Соединенные Штаты и строит один из крупнейших заводов по производству грузовиков и легковых автомобилей, когда-либо построенных. Это потрясающе. Вот что пошлины делают при правильном применении. Поэтому у нас никогда не было более исключительной экономики или более исключительного экономического потенциала. Ничего еще не было такого. При прошлой администрации Байдена объем привлеченных инвестиций составлял около меньше триллиона долларов, а у нас 19.2 триллиона долларов. Фактически за первые 12 месяцев, потому что, ну, вы знаете, мы проработали полтора года, но эта цифра сейчас еще выше. Но 19.2 триллиона долларов инвестиций, да, Скотт, за 12 месяцев. Ничего подобного никто никогда не видел. Так что у нас, без всякого сомнения, самая сильная экономика в мире. В США сейчас больше рабочих мест, чем когда-либо прежде, и у нас великолепные торговые отношения с некоторыми странами. Вот Турция как раз является одной из таких стран. Господин президент Эрдоган, вы при каждом удобном случае говорите, что нужен более справедливый мир и что он возможен. Сегодня вашим гостем является президент США господин Трамп. Мы знаем, что он также время от времени критикует нынешнее состояние мировой системы. Может ли, учитывая эти критические оценки, появиться возможность какой-то новой концепции или инициативы со стороны двух крупнейших военных держав НАТО, Турции и США? Кроме того, с самого начала российско-украинской войны Турция играет важную посредническую роль. В ближайшее время министры иностранных дел должны вновь встретиться в Стамбуле. Как вы оцениваете дальнейший ход процесса? Как две важнейшие страны НАТО, Соединенные Штаты и Турция, мы намерены продемонстрировать единую, очень сильную позицию по итогам этого саммита лидеров НАТО. И я убежден, что нам это удастся. И то же самое относится и к конфликту России и Украины. Господин президент, но все же, с самого начала российско-украинской войны Турция же очень важную роль играла. И вот переговоры в Стамбуле вновь скоро будут. В рамках нынешнего саммита обсуждалась возможность организации новых переговоров в Стамбуле с целью прекращения войны в Украине. Что вообще вот может Турция сказать и Америка по поводу урегулирования войны в Украине? А это ко мне вопрос? Вы меня спрашиваете или президента Эрдогана? Я спрашиваю президента Эрдогана. Мы также обсудим здесь вопрос с моим дорогим другом Дональдом, эти события вокруг России и Украины, обменяемся мнениями, и, исходя из этого, будем предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Господин президент, на самом деле вы уже частично ответили на мой вопрос, но мы бы хотели уточнить. Речь идет о двигателях F-35 для турецких истребителей пятого поколения. Также есть санкции, и в этом контексте вопрос по программе F-35. Можем ли мы ожидать какого-то конкретного результата по итогам этой встречи? Как же быть с санкциями в этом вопросе? Я уже обсуждал этот вопрос с моим дорогим другом Дональдом Трампом. Что касается двигателей, мы снова поднимем эту тему на саммите лидеров, мы обсудим это с ним, и я верю, что он снова повторит нам вот ту хорошую новость, которую уже сообщал нам ранее. И, вероятно, за эту хорошую новость мы поблагодарим его на саммите лидеров еще раз. Давайте, пожалуйста, я тоже скажу, да? Турция покупает самолеты. Это лучшие самолеты. Но они покупают самолеты у Соединенных Штатов. А когда вы покупаете самолет у США, с двигателями должны проводиться определенные ремонтные работы, другие процедуры. Происходит многое, в том числе просто техническое обслуживание. Я считаю, что мы обязаны обслуживать двигатели и помогать им в этом. Когда вы покупаете у нас самолет, что вы должны сказать? Что мы скажем? Вы покупаете самолет, даже если двигателю требуется ремонт, восстановление или даже некоторая модернизация. Но что мы можем сказать? Но я считаю, что мы обязаны это делать. Как вообще вы себе представляете? Мы обязаны это делать. А что вы представляете? Я скажу, мы не будем этим заниматься? Слушайте, Турция всегда... Мы не всегда во всем согласны, да? Но потом они соглашаются. Турция всегда была для нас великим союзником. Турция могла бы перейти на другую сторону, да? Они очень хорошо Иран, например, знают. И о проблемах с Ираном тоже, да? Но они, наряду с некоторыми другими странами, сыграли очень важную роль в оказании помощи США. Они могли бы вступить в конфликт на их стороне. И некоторые люди говорят об отношениях Турции с Израилем, да? Они могли бы вступить в конфликт против нас. Это очень военная, мощная военная держава. Но они этого не сделали. Возможно, они этого не сделали из-за меня, но они могли бы вступить в конфликт на стороне противника. Это страна, которая вела себя очень-очень хорошо в плане Ирана. Я только вот за себя говорю, да? Они проявили себя во многих отношениях исключительно хорошо. И в том числе пытаясь положить конец войне с Ираном, или как это там, называйте как хотите, это даже не война, это военная операция. Это денуклеаризация. Вот что это на самом деле, денуклеаризация Ирана. Поэтому я не думаю, что он хочет, чтобы у них было ядерное оружие. Я в этом почти уверен, он мне об этом говорил, да? Но они у нас покупают какой-то товар, будь то самолет или что-то еще, и наступает время технического обслуживания. Я думаю, что у нас есть обязанности помочь им, правда же? Мы же не скажем, мы не позволим вам воспользоваться нашим товаром, на покупку которого вы потратили столько денег. Особенно, когда речь идет о стране, которая, честно говоря, оказала Соединенным Штатам больше помощи, чем многие другие более традиционные страны, да? Господин президент, вы завтра встречаетесь с президентом Зеленским. Стоит ли нам ожидать прорыва в этой войне в ближайшее время? У меня великолепная была телефонная встреча с президентом Путиным, и я к нему испытываю большое уважение. Вот президент Эрдоган, к нему я также испытываю большое уважение. Вчера у нас была долгая беседа с Путиным, довольно долго длилась, и сразу после этого я тоже поговорил с Зеленским. Я думаю, они оба хотят достичь соглашения. Очень плохо, что это занимает так много времени, но я думаю, что что-то из этого выйдет. Да, и президент Эрдоган нам в этом помогает. Но я думаю, знаете, я урегулировал 8 войн. Я думаю, что мы урегулируем и 9-ю вместе. И сейчас это кажется маловероятным, но иногда, когда речь идет о войнах, я вижу, вот вы знаете, иногда бывает так, что это и происходит в неудобный момент. У меня состоялась великолепная беседа с президентом Путиным. У нас, вы знаете, у нас в целом, часто у меня получается с Путиным, а Зеленский представляет проблему, или наоборот, с Зеленским там все отлично, а Путин потом уже выкабенивается. Они оба хотят урегулировать ситуацию прямо сейчас. Более того, это все, чем я занимаюсь в жизни. Я заключаю сделки. И я думаю, что мы уладим этот вопрос, надеюсь, в ближайшее время. Я очень надеюсь, что в ближайшее время. В прошлом месяце только 35 тысяч человек, в основном солдаты, погибло. Месяцем ранее 44 тысячи человек. Еще месяцем ранее 27 тысяч, 29 тысяч. Но в прошлом месяце погибло 35 тысяч молодых солдат. Это просто безумие. 35 тысяч молодых солдат. Это просто безумие. Господин президент, для того, чтобы мы могли продолжать реализацию наших проектов в оборонной сфере в Турции, Соединенным Штатам необходимо снять с Турции санкции КАЦА. Здесь присутствует посол США, господин Барак. В последние месяцы он также делал заявление по этому вопросу. Мы знаем, что и президент Трамп настроен позитивно. Для достижения цели по увеличению объема двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов необходимо устранить существующее препятствие. Американская сторона уже заявляла, что Турцию несправедливо исключили из программы F-35 и что применение санкций против Турции было ошибочным. Можно ли ожидать, что по итогам нынешней встречи будут достигнуты конкретные результаты? Я полагаю, что вы также поднимете этот вопрос. Хотелось бы услышать мнение господина президента Трампа. На этот вопрос ответьте, пожалуйста, и вы, и он, если можно. Я могу вам сказать, мы снимем эти санкции, да? Окей? Понятно? Я не хочу, чтобы он тратил время на ответ на этот вопрос, да? Мы очень тесно сотрудничаем с Марко Рубио, который очень известный человек, великий госсекретарь США, со Скоттом Бессентом и с Питом Хексетом и со всеми остальными. Мы собираемся отменить эти санкции. Пора это сделать, правда? Да? Да? Не стоит наказывать друзей. Мы не будем наказывать друзей. Все очень просто. Есть масса людей, на которых мы можем наложить санкции, и на нас самих уже тоже наложены санкции. Да, мы не хотим вводить санкции против друзей. И благодаря президенту, знаете, у нас великолепные отношения с новым лидером Сирии. И он проделал великолепную работу. За полтора года он сплотил всю страну. И у меня с ним очень хорошие отношения. Кто-то говорит, но он довольно жесткий человек, чтобы поставить его на эту должность, да? Я одобрил его на эту кандидатуру вместе с президентом Эрдоганом. Мы вдвоем действительно хотели, чтобы это был именно он. И он великолепно справляется. Он сплотил страну. Это нелегкая работа. Господин президент, Не могли бы вы пояснить, что вы имели в виду в своем вчерашнем посте в соцсети в отношении премьер-министра Мелони, в том самом... А я понял, о чем вы спрашиваете. Слушайте, она хороший человек. У нас хорошие были отношения, но они стали немного хуже, потому что она отказалась нам помочь. Опять же, она... я не оказывал на нее сильного давления. Но она отказалась вмешиваться в ситуацию с Ормузским проливом. Или, можно сказать, просто с Ираном, да? Она отказалась нам помогать, так что это немного испортило мои отношения с ней. Но она мне очень нравится. На самом деле, я считаю, что она... она очень хороший человек, она мне нравится. Но она совершила ошибку. Понимаете, они получают от них значительную часть своей нефти из Ормузского пролива. А мы от них вообще ничего не получаем. У нас и так много нефти. У США нефти больше, чем у кого-либо другого на Земле. Если к этому еще и Венесуэлу добавить, то вообще получается, что у нас нефти гораздо больше, чем у кого бы то ни было. Нам вообще этот пролив не нужен. Ормузский пролив нам вообще не нужен. Господин президент, вы, похоже, выражаете оптимизм по поводу того, что сделка между Россией и Украиной может быть заключена. Почему вы так думаете? Что изменилось? Путин что-то сказал вам? На что ставка вообще? Слушайте, я просто не хочу, чтобы они убивали людей, понимаете? Это не затрагивает Соединенные Штаты никаким образом. Когда Байден был здесь, он предоставил им оборудование на сотни миллиардов долларов. Я продаю это оборудование, знаете, по справедливой цене, по полной цене. И я продаю его не Украине, а Европейскому Союзу. Они нам платят. Но для меня это не имеет никакого отношения к чему-либо, кроме того, что я хочу спасти жизни людей. 25, 35, 30, сколько там? Однажды вот там просто 41 тысяча человек в месяц погибли. Это души живые. Они оставляют там мать в Украине, да, мать отца в России, в Украине, машут на прощание и их родители. А через неделю они уже мертвы, их сыновья. Это безумие. И я бы хотел, чтобы это все закончилось. Это гораздо больше затрагивает Европу, конечно. Вы знаете, это не затрагивает США, между нами лежит океан. Но, знаете, я просто не хочу смотреть на это. Я видел фотографии этих полей сражений, это война дронов и так далее. Это совершенно новая технология. Это, я вижу эти фотографии с этих полей сражений. Это невероятно. Дроны. Это новые технологии, все. И на самом деле мы сейчас лидируем, кстати, в области беспилотников. У нас самые совершенные беспилотники у США. Но вы просто не можете представить себе, насколько это жестко. Я видел поля сражений, мне присылают фотографии. Я говорю, не присылайте их мне, не показывайте. Вот Пит, человек, присылает мне эти фотографии. Я говорю, вот пусть он их смотрит сам. Ну, это бесполезно вообще. Это кровавая баня просто. Это должно прекратиться. Это просто должно прекратиться. Вам кажется, Путин готов пойти на какие-то уступки после вашего разговора? То, что вы с ним говорили. Вам кажется, что Путин готов пойти на уступки, чтобы положить конец войне? Вы знаете, мы сейчас в очень хорошем положении, чтобы урегулировать ситуацию. И президент Эрдоган помогает нам урегулировать войну в Украине. Также он помогает нам с Ираном. Да? А по поводу переговоров с Гренландией, что вообще с Гренландией происходит? Ну, слушайте, это очень важная часть для Соединенных Штатов, часть мира. И она окружена китайскими и российскими кораблями. И этого не должно происходить, вообще не должно происходить. Послушайте, ведь именно Гренландия была и продолжает оставаться территорией, которая... Она окружена китайскими и российскими кораблями просто. Она должна контролироваться США. Просто Гренландия очень важна для США, а не для Дании. И когда они не соглашаются с этим, учитывая все те деньги, которые мы тратим, чтобы помочь Европе в конфликте с Россией, нам не нужно тратить вообще туда ни цента. Мы вообще ничего не должны тратить. Господин президент, вы, похоже, выражаете оптимизм по поводу того, что сделка между Россией и Украиной может быть заключена. Почему вы так думаете? Что изменилось? Путин что-то сказал вам? На что ставка вообще? Слушайте, я просто не хочу, чтобы они убивали людей, понимаете? Это не затрагивает Соединенные Штаты никаким образом. Когда Байден был здесь, он предоставил им оборудование на сотни миллиардов долларов. Я продаю это оборудование, знаете, по справедливой цене, по полной цене. И я продаю его не Украине, а Европейскому Союзу. Они нам платят. Но для меня это не имеет никакого отношения к чему-либо, кроме того, что я хочу спасти жизни людей. 25, 35, 30, сколько там? Однажды вот там просто 41 тысяча человек в месяц погибли. Это души живые. Они оставляют там мать в Украине, да, мать отца в России, в Украине, машут на прощание и их родители. А через неделю они уже мертвы, их сыновья. Это безумие. И я бы хотел, чтобы это все закончилось. Это гораздо больше затрагивает Европу, конечно. вы знаете, это не затрагивает США, между нами лежит океан. Но, знаете, я просто не хочу смотреть на это. Я видел фотографии этих полей сражений, это война дронов и так далее. Это совершенно новая технология. Это, я вижу эти фотографии с этих полей сражений. Это невероятно. Дроны. Это новые технологии, все. И на самом деле мы сейчас лидируем, кстати, в области беспилотников. У нас самые совершенные беспилотники у США. Но вы просто не можете представить себе, насколько это жестко.
2: Это была пресс-конференция между Трампом и Эрдоганом, которые вели на вопросы журналистов. Ну и таковы у нас новости, которые пришли к нам к этому часу. Редакцию Degrad Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Прохладненько стало вдруг в Филадельфии при температуре 75 градусов по Фаренгейту, но на 10 градусов будет выше уже в среду, а с четверга, со второй половины дня, могут быть дожди и грозы. В основном речь идет именно о грозах. Ну и воздух прогреется на самый максимум в пятницу до 87, в целом где-то будут 80 градусов, уже такой жары, которая накрыла Филадельфию на прошлой неделе, уже не будет. В Порт-Метро-Эри в ближайшие дни будут где-то около 80 градусов днем, 50 градусов ночью. По Порт-Метро-Эри чуть потеплее, чем в районе Большого Сиэтла, где будут то 70 градусов по Фаренгейту, то даже 60 по ночам, точно то же самое, около 50-55 всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Библия говорит.
1: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение: когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет, но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
2: Очень хороший вопрос, действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание, с одной стороны, говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Угу. То есть, больше того, в Евреям, 12 главе, сказано, бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети Его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальной проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себя не только юридический аспект, он включает в себя духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит. И он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании Галатам, 6 главе, где он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину, ты 2 таланта или 5 талантов». То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
1: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
0: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
7: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
8: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
9: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

Я коротко представлю себя. Родился, вы видели, в Казахстане в 1972 году. В месте, которое уже названия нету, области этой нету, района этого нету. Но все равно я чувствую себя, что 18 лет прожил в Казахстане немножко вашим. Спасибо вам за приглашение, очень рад. Я женат с Ириной, 29 лет, она тоже родилась в Казахстане. Мы уже давно живем в Германии, родители 6 детей. Из них уже 4 женатые и сделали нас 7-кратным дедушкой и бабушкой. Поэтому перед вами стоит дед, отец. Спасибо. Дед, отец, муж, тесть, свекор в одной личности, плюс еще доктор богословия. И очень благодарю вас, что вы пригласили меня на эту конференцию. Я буду служить вам 2 дня, потому что я обязательно в воскресенье должен быть дома. Видение вашего братства, вашего объединения до 2026 года – преемственность поколений. И мы сегодня будем говорить на эту тему, которая называется «Партнерство поколений». Задача, которую я хочу объяснить, мне дали примерно 60 минут, я постараюсь сделать короче, но если что, выдержите меня, пожалуйста, надеюсь, что это не будет так сложно для вас. Что сделать, чтобы наши планы не закончились на нашем поколении? Что сделать вам, как родители, мне, как деду, чтобы наши мечты, чтобы наши планы не закончились на нашем поколении? Об этом мы будем идти речь. Я начну с одной истории. Это история из этой книги. Профессор Иван Эймс, книга называется «Утраченное искусство ученичества». И он рассказывает, что побудило его написать эту книгу. Довольно-таки длинная история. Я хочу вам показать, чтобы понять, о чем будет идти сегодняшний вечер речь. Он говорит: «Я побывал на одном из зарубежных миссионерских полей и беседовал с пожилым миссионером. Он рассказал мне историю, которая преследует меня до сих пор. Я просто не могу выбросить ее из головы. Кажется, примерно за 15 лет до нашей встречи он, этот миссионер, отправился за границу и начал выполнять обычные программы. Когда он прибыл на свое миссионерское поле, он встретил молодого человека по имени Джонни, который был предан совсем другому делу. Джонни был преданным учеником Иисуса Христа, но согласно руководству, как тогда миссия говорила, он неправильно подходил к своей миссионерской задаче. Что же он делал неправильно? В отличие от типичного миссионерского подхода того времени, Джонни проводил большую часть своего времени, встречаясь с несколькими молодыми людьми в этой стране. Старый миссионер пытался заставить Джонни перейти на обычный подход, но молодой человек придерживался своего другого метода. Прошли годы, и теперь старому миссионеру пришлось покинуть страну, где он служил, так как срок его визы истек. Сидя напротив меня за журнальным столиком в своем доме, он сказал мне: «Лерой, мне почти нечего рассказать о своем пребывании здесь». «Да, есть небольшая группа людей, которые собираются в нашей общине. Но мне интересно, что с ними будет, когда я уеду. Они не ученики, они преданно слушают мои проповеди, но они не свидетели. Лишь немногие из них знают, как привести кого-то ко Христу. Они понятия не имеют, как учить других. И теперь, когда мне нужно уезжать, я понимаю, что зря потратил все свое время». Но он продолжил: «Потом я смотрю на то, во что превратилась жизнь Джонни. Один из тех, с кем он работал, стал профессор в университете. Бог использовал этого человека для того, чтобы донести информацию до множества студентов. Другой из тех, с кем работал Джонни, возглавляет команду по евангелизации ученичества, в которой ходит около 40 юношей и девушек. Еще один работает в соседнем городе и имеет вокруг себя группу из 35 растущих учеников. Трое из учеников Джонни отправились в другие страны в качестве миссионеров и теперь руководят командами в этих странах, которые умножают число учеников. Бог благословляет их работу. Я вижу разительную разницу между моей жизнью и жизнью Джонни, и это чистая трагедия». И он заканчивает такими словами.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Ich kann Deutsch sprechen. Meine zweite Sprache ist Deutsch. Ich habe zwar Deutsch in Deutschland gelernt, aber das ist die Sprache, die ich mit meinen Kindern und Enkelkindern spreche. Verstehen? Это, разницы нет, на каком языке мы разговариваем. Разницы нет, в каком контексте. Наша задача, чтобы наше движение не остановилось на нашем поколении. Скажем аминь, друзья. И мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы это произошло. Кто из вас знает историю Одиссея? Кто из вас слышал про него? Лично, надеюсь, вы не знаете его. Это написал Гомер уже очень-очень-очень далеко, Илиаду. Одиссей отправился в долгое путешествие. И он понимал, что у него, как отца, не будет возможности влиять на своего сына, а сына звали Телемах. И он попросил своего друга: пожалуйста, расскажи ему, моему сыну, все, что ты знаешь. Пожалуйста, сделай это. Все, что ты знаешь, расскажи моему сыну. И из этого старого человека, которого вы видели рядом, произошло целое движение, которое есть в бизнесе, в церкви и везде. Это движение называется менторинг, потому что друга звали ментор. В постсоветских странах мне говорят: не называй это слово, потому что мы путаем это с ментами. Это не то, чтобы поняли, хорошо. Менторинг – это не менты, это ментор, старший человек, которого попросил Одиссей: расскажи ему все, что ты знаешь и все, что умеешь, чтобы следующее поколение было более благословенное, более служило Господу и так далее. И это наша задача. Павел пишет: Тимофей, это единственное место Писания в Новом Завете, где в одном стихе четыре поколения христиан. Павел, которому примерно 62 года, это его последнее письмо, говорит: Тимофей, что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и четвертое поколение христиан научить. И сегодняшний мой рассказ, сегодняшняя моя тема будет называться «Наставничество, менторство, преемственность поколений». Как нам передать следующему поколению и как вам, молодым людям, подхватить этот факел веры и стать еще больше горячим поколением для Иисуса Христа. Я верю, что следующее поколение, они будут служить намного лучше, чем мы. Они не будут делать глупых ошибок наших. Вы будете лучше, вы будете благословеннее, вы будете больше жертвовать, вы больше людей ко Христу приводить, вы будете лучше. И все сказали? Аминь. Это мы исповедуем. Мы не говорим: а они там, не знаю, кто его знает, если мы умрем, мы единственные, которые храним истину и так далее. Нет. Боже, упаси. Поэтому наша задача поговорить сегодня на эту тематику. Я расскажу сперва о библейском примере. Человека, которого вы видите здесь, он был левитом. И что же он делает? Он продал свой участок и приносит все свои деньги к ногам апостолам. Через лет 10 он начинает первое миссионерское путешествие с города Антиохии, и он взял своего племянника. Племянник, который не сильно такой был трудолюбивый, разбалованный, потому что мама была богатая, у них в доме была служанка. И вот он решил вместе с апостолом Павлом взять этого молодого человека, которого видите здесь. К сожалению, этот пацан подвел его. На середине миссионерского путешествия бросил все, поехал к маме, потому что миссионерство – это, друзья, не романтика. Миссионерство – это не туризм. Миссионерство – это вкалывать надо. Согласны вы, друзья, да? Там туалетов нет нормальных, вай-фая нету, вареников маминых нет, ничего нету. Ну и он пошел домой. Что же делать? Он пошел домой, бросил миссию, перешел домой. Через 3 года он решил его еще раз брать. И вот они так разругались с этим человеком, который был рядом с ним. Когда он говорит: давай дадим этому пацану второй шанс. Апостол Павел сказал: ни в коем случае. Лузерам не место в Царстве Небесном. Он так не сказал, но намекнул. Хорошо? Лузерам не место в Царстве Небесном. Но этот человек взял этого пацана и отправился с ним в миссионерское путешествие. Проходит долгих 10 лет. И апостол Павел меняет свое мнение и просит: Тимофей, приведи ко мне этого пацана, потому что он мне очень нужен для служения. И если кто-то понимает немножко темперамент, и Павел холерик, как и Лео Франк, холерикам, чтобы изменить свое мнение, нужно примерно 10 лет, чтобы поняли. Если вы с холериками живете, да благословит вас Господь, настраивайтесь на долгий-долгий момент. Но через 10 лет он говорит:

слушай, этот человек нужен мне для служения. Кто из вас знает, как звали этого пацана? Кто из вас знает? Иоанн Марк. А как звали его дядю? Как его звали? Кто из вас знает? Его звали Варнава. Или он так выглядел, или нет, мы не знаем. Но мы знаем точно, что Варнава – это не его первое имя. Его первое имя называется Иосиф. И когда он принес эти деньги, продал участок, братья сказали, кто ты такой? Мы на эти деньги можем церковь Агапы две купить или еще что-то, да? Мы назовем тебя Барнабас. А кто из вас знает, как переводится Барнабас? Сын утешения. И вот этот сын утешения берет этого пацана и влаживает в него, инвестирует в него, когда никто его не может видеть. Про Варнаву так мало книг написано, но вот профессор из Вены, его звать Маркус Уллер, написал классную книгу, которая называется «Барнабас, the man in the middle», переводится «Варнава, человек в середине». Он постоянно в середине, между Антиохией и Иерусалимом, между язычниками и между иудеями, и вот здесь он между Павлом и Марком. Павел говорит, таких лузеров в Царстве Небесном нам не надо, но Варнава говорит, мы дадим ему второй шанс. Что же стало из Варнавы? Из Марка, прошу прощения. Это стал евангелист, который написал Евангелие от Марка. Это стал человек, который основал церкви на трех континентах. Он основал церковь в Александрии в Египте, он основал церковь в Риме, и он основал церковь, трудился в Азии, когда кто-то поверил в этого пацана. И наша задача, те, которые моего возраста, 40+, мои дорогие, нам нужно поверить в молодое поколение. Да, они, может быть, будут лузерами. Да, они, может быть, уйдут с миссии, потому что там не так классно. Но наша задача быть сыном утешения, Барнабас. Что же мы научимся от этого человека? Три мысли. Первое. Наша задача искать и верить в людей. Искать и верить в людей. Этот человек искал апостола Павла, этот человек искал Марка. Быть вторым и вовремя уйти. Когда он пошел с Павлом и увидел, что Павел способнее, чем он, начинается первое путешествие. Варнава и Павел, Варнава и Павел, Варнава и Павел. И уже в середине Павел и Варнава, Павел и Варнава, Павел и Варнава. Старшее поколение. Я понимаю. Как сложно нам поверить, что какие-то пацаны-сопляки могут быть умнее нас. Какие-то люди могут быть духовнее нас. И нам так тяжело иногда сделать шаг назад и сказать, ты пойдешь вперед. Но это наша задача. Все сказали? Аминь. Молодежь, конечно, более успешно сказала аминь. Потому что их это не касается. А вот наше поколение, как же мы, понимаете? Мы уйдем, а вы все харизматами станете. Поэтому, друзья, делать великих служителей. Варнава, человек, который всегда отходил на задний план, но люди, которых инвестировал он, а это был апостол Павел и Марк, стали величайшими служителями. Когда вы будете в Венеции? В Венеции есть шикарнейший собор и Плаза Сант-Марк. Плаза святого Марка. По традиции там закончилась его жизнь. И поставили шикарнейшую церковь. И всю площадь назвали. Поэтому не только смотрите на гондолы. Не только смотрите. Смотрите, вспоминайте Марка, который был таким лузером. И стал великим евангелистом. Потому что кто-то поверил в него. Я так мечтаю, чтобы мы, наше поколение... Было то поколение, которое верит в молодых людей. Которое не говорит, да что они там. Вот мы в 90-е годы. Если бы за... Как мы страдали. Как мы там без Wi-Fi жили, без телефона. Вы вот тупые все свои тиктоки смотрите. А вот мы тогда... Телефонов-то у нас не было. Да были бы мы тоже там сидели. Но мы же сейчас умнее. Нам же легче это сказать. Наша задача поверить в следующее поколение. Поверить и передать им этот факел веры. Следующий пример – это исторический пример. 30 августа 1871 года в Новой Зеландии, место очень далеко от Казахстана, просто очень далеко. Вот если доехать до края света в Австралии, еще 3 часа лететь надо, пока туда долететь надо, это очень далеко. Родился пацан с очень бедной семьи, но очень талантливый. Папа понимал, что у него нет возможности дать ему хорошее образование, это было 150 лет назад, но у него был человек, который в школе увидел его способности, поверил,
пробил ему стипендию. Этот человек с Новой Зеландии поступает в один из лучших университетов мира, в Кембриджский университет. Он окончил этот университет, стал профессором. И в 1908 году, кто мне знает, что ему дали, как, что здесь происходит? Нобелевскую премию мира. Звать этого человека, которого вы видите здесь, Эрнест Резерфорд. Эрнест Резерфорд является одним из самых уважаемых в мире ученых. Если вы будете в Новой Зеландии, на 100-долларовой купюре Эрнест Резерфорд. Кто из вас помнит 104-й элемент таблицы Менделеева? Ну-ка. Да, 104-й элемент – это Резерфорд. Хорошо, его сделали бароном, в его честь назвали там какие-то медали и так далее. Один из самых уважаемых ученых в мире. Но есть одна суперособность, которую никто другой не сделал, как только она связана с Резерфордом. Вы видите здесь 11 имен. Петр Капица, Марк Олифен, Патрик Блэкетт, Ганс Гейгер, Соди, Уолтон, Чедвик, Конфорт, Элтон, Отто Ганн и Нилс Бор. Что эти 11 дяденек имеют вместе с Эрнестом Резерфордом? У кого есть какая идея? Только не говорите, что все они мужики, я это знаю. Есть у кого-то другая идея? Это все были его докторанты, но думайте дальше. Все – это единственный лауреат Нобелевской премии. 11 докторантов, которые стали лауреатами Нобелевской премии. Еще раз, единственный человек, который не просто лежал и говорил, какой я крутой, как я достиг, который инвестировал в своих докторантов, которые учили аспирантуре, у него были в докторантуре и так далее, это человек, который сказал такие слова. Когда ему сказали, ты что делаешь? Ты инвестируешь в своих людей, и они становятся такими же нобелевскими лауреатами, ты лучше в себя инвестируй. Он сказал знаменитую фразу. Помощь одаренным физикам в их исследованиях может дать больший результат, чем личные научные изыскания. Помощь следующему поколению в их духовных становлениях, в их призвании, где бы это ни было, может дать намного больший результат Царства Небесного, когда мы только будем заботиться о себе, мое поколение. Все сказали? Аминь. Инвестировать в следующее поколение. Чтобы наши дети, чтобы наши внуки, чтобы наши братья и сестры стали еще лучше, стали двойными нобелевскими лауреатами, тройными, четверкими, я не знаю, какими там лауреатами Луны, Марса или еще что-то, но чтобы они стали лучше нас. Это то, что мы пропагируем и то, что мы будем говорить. Партнерство поколений. Чтобы наше поколение не просто закончилось и так далее. Трумэн когда-то сказал знаменитую фразу. Вы можете добиться чего угодно в жизни при условии, что вам будет неважно, кому достанутся лавры. А как это? Я буду инвестировать, а потом его где-то там подымут, потом он где-то будет. Какая нам разница? Мы работаем на один офис, и он там разберется. Согласны вы, друзья? Наша задача все равно, кому достанутся лавры. Что делает Варнава? Он уходит назад. Он говорит, Павел, ты идешь наперед, Марк, ты идешь наперед. И когда никто в Марка не верит, он инвестирует в него. Наша задача передать эту эстафету следующему поколению. Я родился в Казахстане, в маленькой деревне. Мой отец был алкоголиком, моя мама уверовала, когда мы уже родились. У меня не было ни связи, ничего, но в моей жизни были люди, которые когда-то поверили в меня. Многих из них вы не знаете. Были люди, которые встречались в моей церкви. Были люди, которых я встречал на конференциях и так далее. Если вы знаете или не знаете их, но были люди, которые поверили в меня. И я вначале, когда я слышал вот эти вот телефонные звонки, вы знаете, у меня характер нордический. Немца очень строго, легко, очень сложно растрогать. Но я реально расплакался. Спасибо за тех, которые инвестировали и верили в следующее поколение, друзья. Так классно вы сделали. Я не знаю, это были подыгранные, наигранные телефонные разговоры или живые, как вы думаете, были наигранные или живые? Все вживую это было?
аж так сложно поверить, понимаете, да? Но все это было так естественно, я аж расплакался. Немца сильно так не растревожишь, тем более меня, холерик, характер нордический. Но в моей жизни тоже были. И так есть всегда процентов 25, которые интересуются книгами, покажу вам пару из них. Есть классные книги. «Сила наставничества», «Наставничество», «Коучинг», «Наставничество», «Наставничество», «Духовное материнство». Это книг очень много. Почему нам с вами важно говорить на эту тематику? Я уже говорю здесь 20 минут. Вы еще со мной, братья и сестры, дайте мне знать. Вам это интересно? Окей. Итак, почему нам важно говорить? 5 таких моментов, почему нам важно говорить. Первое называется «Библейские примеры». Библия полна примеров наставничества. В Ветхом Завете Моисей, Иисус Навин. Или Елисей, а потом Елисей целую школу пророков сделал. Мардохей и Сфирь. Новый Завет, Иисус и апостолы, Варнава и Марк, Павел и Тимофей. Библия полна, она живет наставничеством. Вторая проблема, почему или актуальность нам нужно говорить, у нас сегодня кризис лидерства во всем мире, радикальный кризис. Я сам преподаю призвание, и одна из моих лекций в призвании называется «Призвание, потерпевшее крушение». И мы со студентами разбираем причины, по каким причинам в Библии и в настоящее время, к сожалению, люди падают. Но самая большая проблема, эти big three, это самая большая тройка, осталась до сих пор та же самая: деньги, секс и власть. Эти 3 вопроса, которые сегодня сбивают лидеров с пути, и это просто ужасно сегодня, как это происходит. Величайшие лидеры, не буду называть имен, падают сегодня, не доходят до конца, уже почти к концу жизни доходят и, к сожалению, падают. 3 проблема, это называется нехватка сотрудников. Я приехал 3 недели назад с Америки, и в Сакраменто, в Калифорнии, была большая лидерская конференция, несколько тысяч человек, и там представили тренды, которые сегодня в 2026 году есть в Америке. Там есть 7 трендов, я показывал это сейчас служителям, покажу только один тренд, какие же ключевые там есть. Один из трендов называется тренд лидерства: пасторы стареют, мало новых лидеров, кризис преемственности. Это в Америке. Послушайте внимательно, кто любит цифры. Учитывая, что средний возраст старших пасторов в Америке составляет около 58 лет, церкви предстоит проделать серьезную работу как по подготовке лидеров нового поколения, так и по заполнению будущих вакансий. Не всегда так было. В 92 году средний возраст пастора был 44 года. И это проблема, друзья, и проблема это во всем мире. Следующее, почему нам нужно говорить об этом, особенно в славянском мире, когда я начинаю тему наставничества, менторства, мне многие говорят: зачем это надо? И проблему я называю самоучка или автодидакт, не переживший наставничество. Многие лидеры говорят мне, и лидеры больших церквей: Лео, меня никто не вел, у меня не было ментора, у меня не было наставничества, и я как-то же вышел. Да, но вы можете этот путь пройти за 20 лет, но с наставником пройти то же самое за 2 года, друзья. Наша задача не растягивать это, а подготовить армию молодых людей, которые встанут, возьмут эстафету и будут еще лучше служить Иисусу Христу. Скажем аминь, друзья. И если ты говоришь: у меня не было наставника, это не оправдание тому, что нам сегодня нужно быть лидерами. И следующее. Отсутствие наставничества я вам покажу сейчас на одном примере. Книга Иисуса Навина. 2 текста, которые я вам сейчас прочитаю. С 1 стиха начинаются такие слова. «Собрал Иисус все колена Израиля в Сихем, призвал старейшин, начальников, судей и надзирателей». И вот они все стоят. Все главные лидеры Израиля в конце жизни Иисуса Навина стоят, и он говорит им длинную историю Израиля, рассказывает им о том, как там отцы служили, как они не смогли служить. И потом знаменитый 15 стих. Стоят эти все дяденьки, все лидеры перед ним, вы видите, у них рука поднята. И он им говорит в 15 стихе такие слова. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев в земле, в которой вы живете, а я и дом мой, кто мне поможет, а я и дом мой будем служить Господу». Что же говорят эти дяденьки? Он их отговаривает. Они в следующем стихе говорят: «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». И
Иисус Навин отговаривает и говорит: ребята, подумайте еще раз. Через пару стихов. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Он говорит: подумайте хорошенько. Через три стиха народ сказал: Господу Богу нашему будем служить, и глас его будем слушать. А теперь скажите мне, когда лидеры, когда отцы семейств, люди влиятельные, поднимают руки, как здесь, и говорят: мы будем служить Господу, это хорошо или плохо? Это классно. Если вы приедете ко мне в Германию, первое, что видят люди, которые заходят ко мне домой, большая такая картина, где по-немецки написано: «Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen». Я и дом мой будем служить Господу. Но проблема в том, что эту историю не дочитывают до конца. А у этой истории очень печальный конец. Там написано дальше следующие слова. Это книга Судей. Когда Иисус распустил народ, пошли они в наследие, когда умер Иисус Навин, и его похоронили, и когда весь тот народ отошел к отцам своим, восстал против них другой род или другое поколение, которое не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Отцы поднимали руки, отцы умирают, восстает другой род, который не знает Господа. И что же происходит? Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, стали служить Ваалам, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И здесь после смерти Иисуса Навина начинается 300 лет книги Судей, и время Судей – это время ужасное. Здесь вы видите так называемую спираль сползания Израиля. Они делали грех, Бог давал им порабощение каких-то народов, филистимляне, аммонитяне, какие бы ни были, они каялись. Бог давал им 12 судей, которые освобождали их. Проходил период мира, пришло следующее поколение, и они делали то же самое. 7 раз одно и то же за 300 лет. И вот эта история Израиля. Вы видите, есть эта спираль, которая идет все ниже, ниже и ниже. Если вы читаете книгу Судей, моральный распад того времени доходит просто какого-то гигантского размера. Почему одно поколение не смогло, как приходит только следующее поколение, они все отступают от Господа и не служат Богу. Сегодня мы называем это потерянное поколение. И я знаю церкви, я знаю семьи, где такая нормальная картина, где в нормальной семье встречается дедушка, сын и внук, где в церкви есть 3 или 4 поколения, это редкость. Я знаю церкви, где остались одни старики, потеряли всю молодежь, потеряли всех детей. Знаю церковь, где нет ни одного старшего поколения. В церкви должны быть все поколения. Кто-то со мной скажет аминь, друзья. Здоровая церковь – это не молодежная церковь, и, Боже упаси, это не старческая церковь. Здоровая церковь – это где есть все поколения христиан. Но мы сегодня имеем проблему, которая даже в науке, если кто-то социологией занимается, имеет много различных названий: конфликт поколений, разрыв, борьба, война поколений. Что мы можем сделать, чтобы этого не произошло? Один из моих любимых авторов, который очень повлиял на меня, его звать Гордон Макдональд. Если вы хотите прочитать классную книгу, которая может и на вас повлиять, называется «Как привести порядок свой внутренний мир». Классная книга, есть на русском языке. В русском языке, если у нас на Западе называется copyright, то в русском языке это называется right of copy. Понимаете? Вы можете копировать все, что хотите. Да, есть все в электронном варианте и так далее. И вот Гордон Макдональд сказал такую фразу: христианская церковь вероятнее всего потеряет значительное количество потенциальных лидеров, которые нуждались бы в определенном, помощи определенного друга, которого он называет наставник. Теперь слушайте внимательно. Я убежден, что в возрасте от 40 лет инвестиция в людей, готовых и способных учиться, должна представлять важнейший приоритет христианских лидеров, чтобы мы создали условия для нового, успешного поколение лидеров. И все, кто старше 40 лет, сказали аминь. Аминь вы сказали. Но я работаю очень много с молодежью в различных молодежных школах по всему миру. И вы знаете, что я слышу одно и то же. Где ваше старшее поколение? Они заняты только собою.
Они с собой справиться не могут. Они там конфликтуют и так далее. У них там кризисы, один кризис за другим. Никто не инвестирует в нас. И мы должны здесь сделать радикальное изменение, чтобы наше поколение осмысленно инвестировало в следующее поколение. Скажем мы аминь, мои дорогие. Кто старше 40 лет, я вас очень прошу, давайте принимать это вызов на себя. Итак, посмотрим мы с вами, о чем же идет речь, когда мы говорим с вами о наставничестве. Длинное определение, но я хочу вам сказать, что это такое. Наставничество – это структура взаимоотношений, в которой человек, обладающий определенными знаниями, опытом, служением, навыками, и передает их другому, что приводит к его духовному росту и развитию. Старший человек, примерно лет 15-20 старше, он обладает каким-то опытом, знанием, опытом служения и передает это следующему поколению. Это человек, который вытащит такого Марка, когда он упал в такую дыру, и он даст ему руку и скажет: «У тебя есть второй шанс». Это человек, который скажет: у тебя есть призвание, у тебя есть план Божий для твоей жизни. Он залезет на эту гору и подаст ему руку и скажет: у тебя есть от Бога какое-то призвание, какая-то мечта. Слово «преемственность» – это переводится следующее. Последовательно передача чего-либо от одного к другому. А теперь я хочу показать два других слова, которые часто путают. Не путайте, пожалуйста, эти две вещи. Мы говорим сегодня о преемственности и наставничестве. Наставничество – это процесс, когда один человек не просто раз встретился, а он работает над человеком, над его жизнью, над его семьей, над его талантами, над его характерами. Есть следующее слово, наверное, вы слышали слово «коучинг», английское слово. Там очень важно. Это для того, чтобы достичь жизненной или профессиональной цели. Этот процесс не менторство. Этот процесс направлен только на одну определенную, четко определенных результатов вместо общего развития. Менторство, наставничество – это когда я или ты берешь себе менти, наставляемого, и работаешь над всей его жизнью, чтобы помочь ему развиться. Коучинг, я работаю с проповедниками, которые говорю, мы будем встречаться 12 раз, и все, что я буду тебе делать, помогу тебе стать хорошим проповедником. Четкая и ясная цель. Я не буду рассказывать о твоей жизни, о как тебе нужно найти призвание и так далее. И есть еще одно слово, которое часто путают. Это слово называется «душепопечение». Это забота о душе человека. Теперь посмотрите на этот треугольник. Консультирование, душепопечение ориентировано на решение проблем. Душепопечение – это в основном, когда у человека душа болит, и мы помогаем ему с этой душой. Коучинг, у него есть четкая и ясная цель. Он говорит: я сделаю тебя классным музыкантом, проповедником, лидером и так далее. Наставничество ориентировано на поддержку целостную. И вот об этом мы с вами хотим немножко поговорить сегодня, мои дорогие. Поэтому наставничество – это скорее витамин, чем аспирин. Аспирин – это душепопечение. У тебя проблема, тебе дали таблеточку, помолились, аллилуйя, пожалуйста, не приходи больше следующие 10 лет. Да? Это не про вас. Да? А вот именно наставничество, когда мы даем витамины, чтобы человек развивался, развивался, развивался. Итак, я уже говорю примерно 40 минут, у меня еще есть 20 минут. Вы еще со мной, братья и сестры, дайте мне знать, что вам интересно. Хорошо, три человека. Окей. Итак, что говорит нам Библия на эту тематику? Наставничество, менторство и так далее. Лучший пример в Новом Завете – это модель Иисуса Христа. Есть много книг, к сожалению, только на английском. «Mentor like Jesus», «Mentoring like Jesus» – «Быть наставником, как Иисус Христос». Что же делает Иисус? Он находит 12 человек, он призывает их, избирает из большой группы и говорит: я буду инвестировать в этих 12, обучает их, посылает их. Когда они приходят, он их корректирует, он уединяется с ними и отправляет в самостоятельность и не говорит: а теперь после меня хоть потоп, ни в коем случае. Он дает им четкий и ясный план. Ваша задача – быть свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли. Такой у нас Иисус. И вот менторство, чтобы мы поняли, очень важно. Менторство Иисуса, у него есть менторство один к одному, как вы видите, здесь покажу вам сейчас. Это Петр,
Он больше всего времени проводил с Петром. 177 раз в Библии имя Петра употребляется. Никого больше, кроме Иисуса и Петра, даже Павел 160 всего раз. Он говорил ему, он его что-то учил. Он говорил один к трем. 3-4 раза он брал с собой только 3 из 12. Он говорил к 12 и учил их и так далее. Поэтому менторство Иисуса Христа, оно имеет разные несколько вариантов. Есть менторство 1 к 1, менторство 1 к 3, есть к 12, 70 или 500. Поэтому какой бы стиль мы ни выбрали, нам нужно что-то делать. Но если мы говорим о Библии, самый лучший пример – это апостол Павел. Апостол Павел, который прожил примерно 62 года, в 27 лет покаялся, в 42 года начал интенсивно делать миссионерские поездки, 12 лет был в пути. И вот самый лучший его пример – это Павел и Тимофей. Это самый лучший пример конкретного осознанного менторства или наставничества после Иисуса Христа. 5 стадий здесь, которые я хочу вам коротко показать. Если кому-то нужны будут мои слайды, потому что у меня есть проблема, что я говорю быстро. Все согласны? Да, конечно, да. Мне уже мои студенты сказали, на 0,5 поставь. Как-то не получается все, вы уже как-то, простите меня. Потому что я говорю, вы видите, вы слышите, и это несколько моментов, где все это видим. Но если кому-то надо, поделюсь слайдами бесплатно, без проблем. Найдите меня в Инстаграме, Фейсбуке, Лео Франк, я с радостью поделюсь. Итак, 5 моментов. Первое называется спонсорство. А это значит поверить в человека, в которого никто не верит. Он взял этого Тимофея. Его мать была иудеянка уверовавшая, отец был грек. Павел, в кого ты хочешь инвестировать? Вот эта вот картина показывает. Мама с бабушкой инвестирует в молодого Тимошу, понимаете, да? Там папа повернутый к нам спиной, потому что грек, воспитанием там Библия не занимался, но мама с бабушкой что-то сделала. И Павел инвестирует, верит в этого человека. Вы слышали в этих телефонных разговорах? Спасибо, что вы поверили в меня. Спасибо, что вы разглядели за наркоманом и алкоголиком. Человека разглядели. Как важно для нас, дорогое старшее поколение, увидеть человека и поверить в них, даже если они вот такие Тимофеи. Следующее, что делает апостол Павел? Он инициирует. Он вместе с ним в служении. Он оставляет Павла где-то одного, Тимофея. Павел идет дальше в Афины, Тимофей и Сила остаются там. Павел сделает из него, чтобы из него был служитель. Дальше он культивирует его. Он посылает его в Фессалонику одного. Он проповедует с апостолом Павла. Он посылает его в Коринф, хотя там пишет коринфяне. Я же вас знаю. Пожалуйста, будьте нормальны к Тимофею. Пожалуйста. Он такой, ну, папа не воспитывал, мама там воспитывала, так как все странно и так далее. Да? И потом приходит момент разделения. Отходя в Македонию, 1 Тимофея. Я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы не учили нома. В Ефесе была мега-церковь того времени. Мега-церковь. И этот пацан между первой стадией, этой прошло примерно 15 лет, стал служителем огромной мега-церкви. И вот здесь очень знаменитый христианский автор, его зовут Джон Стотт, написал классное послание к Тимофею. И посмотрите, как пессимистически он говорит: Павел, что ты там делаешь? Пастором мега-церкви в Ефесе ты ставишь Тимофею. Джон Стотт пишет: были причины, по которой Тимофей безнадежно не годился для того, чтобы принять на себя тяжкий груз обязанностей руководителя церкви. Мне так нравится. Безнадежно не годился для того. Дальше он говорит. Тимофей для этого был очень молод. Женское влияние в его воспитании также выразилось в этом, что он был застенчивый и робок. Павел, кого ты ставишь пастором мегацеркви? И я так рад, что Джон Стотт ошибается. Что Павел поверил в этого пацана, у которого живот постоянно болел. Я так, Павел, зачем ты пишешь это местописание? Ради желудка твоего, кто из вас знает? Вы знаете, да? Зачем, Павел? Сколько дискуссий по этому одно. 1 Тимофея 5:17. Господь, зачем? Потому что Тимофей, где Тимофей? Там помолитесь за пастора Тимофея. Опять у него живот болит. Опять у него все его там не уважают. Где пастор Тимофей? Живот, опять больница. Опять дома не пришел на собрание. Павел, что ты делаешь? Но Павел знает. И вот единственный человек, мы знаем 60 сотрудников апостола Павла по имени, единственный человек, который 3 раза назван возлюбленный
верный в Господе сын, истинный сын в вере, возлюбленный сын – это Тимофей. И он передает ему эстафету веры. Если бы я там был, сказал: Павел, найди кого-то, друг, что ты делаешь, Павел? А он говорит: Тимофей, что ты слышал от меня при многих свидетелях? И вот эти четыре поколения, кто в этом звене самый слабый? Тимоша, конечно же, самый слабый. Что ты делаешь, Павел? Но Павел не ошибается. Какой он мудрый человек. Спонсорство. Поверить в людей. Оплатить им библейскую школу, послать их на миссионерское путешествие, инициировать, взять их с собой куда-то в поездку, где-то показать, что они тоже классные люди, взращивать и культивировать, разделяться и сказать: ты останешься здесь. Как я останусь здесь, Павел? Да, конечно, меня камнями побьют. Останешься здесь, останешься здесь. И родительство, и отцовство. Как нам не хватает материнства и отцовства в наших церквях, друзья. Когда мое поколение будет брать молодых людей, таких Тимофеев, которые родились в семье, где мама там непонятно, иудеянка, уверовавшая, папа какой-то грек, и говорит: мы верим в тебя. У Бога есть план для твоей жизни. Показать им, что есть какое-то призвание. Да, если даже ты больной, все равно мы тебя подымем, заставим тебя вино пить, прости Господи. Да. Ради желудка, хорошо. Это апостол Павел. Макс Дюпри, очень известный эксперт по лидерству, сказал такие слова. Обеспечить преемственность – одна из ключевых обязанностей лидера. Ключевых обязанностей лидера. Питер Дракер, очень известный эксперт по лидерству, сказал: успешные лидеры – это те, кто умеют сформировать эффективную команду, которая будет работать, когда лидер отойдет от дел. Успешные родители. Это не те родители, которые только руки поднимают и говорят: я и дом мой будем служить Господу, а которые веру эту передают дальше, друзья. Не только наши крутые выражения и классные картинки у нас где-то дома. Наша задача — передать нужно. Передать нужно. Что они сделали неправильно, мы не знаем. Но в книге Судей 7 раз и опять отошли. И опять отошли. Только приходит следующее поколение, отходит Господу. Мы будем делать все возможное, чтобы я и мое следующее поколение служили Господу еще лучше, еще благословеннее, еще ревностнее. Скажем мы аминь, друзья. Мы не только картинки будем вешать, мы будем исповедовать это и делать все возможное, чтобы следующее поколение, оно стало лучше и благословеннее. Саймон Синек, один из величайших сегодня экспертов по лидерству, в своей книге «Начни с почему» или «Как выдающие лидеры вдохновляют действовать». Это не христианская, но очень классная лидерская книга. Говорит, что для лидера важен тест, называется «Со школьным автобусом». Почему школьный автобус, я не знаю. Наверное, потому что конкретно он говорит: представьте себе, вы выходите из дома, и вас переехал школьный автобус. Если переехал, значит, уже насмерть, понимаете? Наверное, поэтому называется тест со школьным автобусом. И говорит: что будет, если никто не думал об этом, но завтра вас не станет? Еще раз возвращаемся мы с вами, что сказал Макс Дюпри. Обеспечить преемственность – это задача, ключевая обязанность лидера. Создать команду, когда тебя переехал школьный автобус или троллейбус, чтобы не переехал самолет, но что-то переехало тебя, так что насмерть переехало, и все равно все работает дальше. Это наша задача. И теперь, мои дорогие, мои друзья, я покажу вам хотя бы 2 момента. Мое время радикально идет вперед. Очень важно. Многие задают вопрос: что нужно сделать, как найти себе наставника, как найти наставляемое? И ожидают, что будет какой-то сейчас супердуховный ответ. Вот сейчас ты будешь молиться, придет ангел с небес и скажет: позвони Лео Франку, телефон +49 152 33 799 152, и тогда он скажет: аллилуйя, я ждал этого звонка. Не дождетесь. Не дождетесь, друзья. Очень простой ответ. Для некоторых это как? Неужели все так просто? Да, все так просто. Как найти наставника? Он ищет и находит тебя, ты ищешь и находишь его. Другого не работает. Не работает. Когда я писал, только свою закончил бакалавриат в университете,
Я начал магистратуру. Я позвонил одному человеку и сказал, если я буду заканчивать магистратуру, это было только через 3 года где-то, я хочу, чтобы вместе с тобой писать на одну тематику. Этот человек не знал меня, я не знал его. Где-то я нашел его телефон. Потом мы вживую встретились, он говорит, кто ты такой? Я говорю, что такое? Бог, когда ты мне позвонил, Бог мне сказал, ты должен Лео Франко довести до доктора богословия. Кто ты такой? Я не знаю, кто я такой, друзья. У меня отец алкоголик, я из неблагополучной семьи, но у нас Бог добрый. У нас Бог добрый. Давайте перестанем мы свои сопли распускать, что вот ты знаешь, у меня такая ситуация. И тогда наша задача влаживать, инвестировать в следующее поколение и искать наставников из старшего поколения. Скажем аминь, друзья. Вот у нас в церкви никого нету. Сколько я слышу это. В нашей церкви никого нету. В нашей церкви никого нету. Что ты врешь? Неужели в Царстве Небесном нет никого, которого Бог пошлет, чтобы инвестировать в твою жизнь? Есть. Обязательно есть. Есть для тебя, для тебя, для тебя, для всех нас есть. И если мне 54 года, мне нужны люди, которые старше меня, которые будут коррегировать меня. Друзья, пожалуйста, старшее поколение, не думайте, что мы такие крутые и больше не нуждаемся в наставниках. Я бы рассказал вам о 7 практических шагах, но наше время бежит, поэтому я хочу вам сейчас просто в конце рассказать 2 истории. Первая история, еще раз не забудем мы, что преемственность поколений – это видение вашего общества, вашего агапы, объединения вашей церкви 26-го года. Расскажу вам историю про этого человека, которого звать Билли Грэм. Прожил 99 лет. Человек, которого Бог реально благословлял, посмотрите, миллионы людей, которые слушали его вживую. Если вы посмотрите цифры, 417 крусейдов провел. 185 стран мира объездил вживую, 210 миллионов человек слушали его, 3 миллиона 198 тысяч и 522 покаяния. Как я люблю эту цифру. Не примерно 30 миллионов, а 3 миллиона 198 и 522 покаяния. Потому что у Господа каждый человек на счету, и у него нет примерно кого-то. У него есть четкие и ясные даты. И у нас есть целая книга, которую Бог любит, и вы ненавидите ее. Книга называется «Числа». Знаете такую книгу, да? Бог любит числа. Согласны вы, друзья? Бог любит числа. Но у нас эта книга, как бы быстро ее прочитать. Господи, как бы быстро ее прочитать. На 2 ставим скорость и прогоняем ее, хорошо? А теперь, когда... Вот в этой есть книга «Секреты лидерства Билли Грэма», и там есть такая история. Свой 80-й день рождения Билли Грэм ответил на вопрос о том, что бы он сделал в своей жизни по-другому. Думаю, одним из первых дел, которые я бы сделал, было собрать вокруг себя небольшую группу из 8, 10 или 12 человек, которые бы встречались по несколько часов в неделю и даже платили за это деньги. Здесь спорный вопрос. Ну, оставим Билли Грэм 80 лет, поэтому хорошо. Да? Это будет стоить им времени и усилий. Я бы поделился с ними всем, что у меня есть, в течение нескольких лет. И дальше он говорит. Тогда у меня действительно будут 12 служителей среди прихожан, которые в свою очередь смогут взять еще 8, 10 или 12 человек и обучать их. Я знаю одну или две церкви, которые так поступают, и это революционизирует церковь. Я думаю, что Христос установил нам образец. Он провел большую часть времени с 12 мужчинами, он не проводил его с большой толпой. На самом деле, каждый раз, когда у него была большая толпа, мне кажется, что результаты были не слишком велики. Большие результаты, как мне кажется, приходили в этом личном собеседовании и со временем, которое он проводил со своими 12. Человек, который миллионы людей привел ко Христу, говорит, если бы я мог что-то изменить, я бы взял 12 человек и регулярно инвестировал в них. Этот человек, который вы видите здесь, написал одну из первых книг о духовных дарах на русском языке. Его звать Рангат Улонска. Если вы не слышали это имя, расслабьтесь. Он был 25 лет. 5 раз его выбирали лидером немецкого братства БФП, Пятидесятнического братства. 25 лет. Благословеннейший человек. Когда он уже как старенький дедушка, 80 лет проповедовал в нашей церкви, была абсолютная тишина, чувствовалось такое помазание, как будто шехина Господня просто сходила на собрание. Когда ему было 60 лет,
Его попросили, чтобы он еще шестой срок. Он 5 сроков по 5 раз прошел. Его попросили, пожалуйста, мы просим тебя, пожалуйста, сделай еще один раз. Пусть будет 30 лет, но ты нам так нужен, как лидер нашего немецкого пятидесятнического братства. И он сказал гениальную фразу. Ich halte es für Misstrauen gegen Gott, wenn wir nicht glauben können, dass Gott in der jüngeren Generation berufene und befähigte Männer hat. Аминь. Аминь. Перевожу вам. Хорошо. Я думаю, что это недоверие Богу, если мы не можем поверить, что Бог в молодом поколении имеет призванных и одарованных людей. Молимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе за братьев и сестер, которые в четверг вечером нашли время, чтобы поговорить о наставничестве, подумать. Может быть, для кого-то это челлендж, и я надеюсь, что это челлендж. Может быть, мое поколение просто стало жить комфортно, удобно, лениво. Вместо того, чтобы инвестировать в следующее поколение, мы их критикуем. Вместо того, чтобы их благословлять, мы постоянно ищем какие-то недостатки в них. Я хочу, чтобы мое поколение покаялось сегодня за нашу лень, за то, что мы не верим, что у Бога есть в следующем поколении благословенные братья и сестры, которые будут лучше нас, которые будут благословение нас. Они будут ревностнее, чем мы. Я прошу Тебя, чтобы мои братья и сестры с моего поколения приняли этот вызов инвестировать в следующее поколение. Чтобы то движение, которое началось так классно в 90-х годах, не остановилось после нас. А чтобы эти церкви Агапы росли. Росли в каждом городе Казахстана. Росли в других республиках. Росли по краю земли. Господь, благослови нас. Я благословляю молодое поколение. Пусть они поверят, что у Бога есть призвание для их жизни. Может быть, кто-то из такой же семьи, как и я. Папа в него не верил. Мама не верила, никто не верил. Но нашлись люди, которые открыли мне двери, которые поверили в меня, которые открывали различные возможности для служения. И я хочу благословить молодое поколение, чтобы они знали, что они не безразличны для Господа. Если их не замечают родители, если их не замечают, может быть, церкви, Бог видит их. Если они сами себя чувствуют как лузеры, как те, которые что-то пробовали, и у них не получилось, Бог верит в них. Я их благословляю, чтобы церкви Агапы были, поднимали новых лидеров, и эти новые лидеры брали эту эстафету веры и шли дальше, и чтобы Царство Божие распространялось во имя Иисуса Христа. И все вместе сказали Аминь. Благодарю вас за внимание.